0: Всем доброго утра, с вами Эльвира Азарова на волнах Energy FM. Это шоу «Васаби». Рада всем, кто сейчас с нами. Надеюсь, ваше настроение отличное. Если нет, будем поднимать его вместе. Да? Да? Да. Отвечайте мне по номеру телефона 8-700-107-10-22. И я сегодня хочу обсудить с вами очень, как мне кажется, интересную тему. Тема звучит так. Какая покупка до 10 тысяч тенге оказалась самой полезной в вашей жизни? Ну, может быть, это была какая-то вещь для дома, кухонный гаджет. Может быть, это какой-то автомобильный гаджет, книга, наушники, термокружка. Я не знаю, или же совсем что-то неожиданное, да, может быть, что-то такое интимное. Напишите обязательно по теме. Пишите свои ответы и обязательно рассказывайте, почему именно эта покупка изменила вашу жизнь в лучшую сторону или сделала вашу жизнь более комфортной. И самые интересные сообщения обязательно озвучу в эфире. Так, а пока у нас... Так, что я сказала? Так, и еще хочу напомнить вам, что писать нам надо по номеру телефона 8-700-107-10-22. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня. Вот, не забыла.
1: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. От Азаровой и Павлова.
0: Итак, любимый гороскоп на сегодня. Сегодня у нас 16 июня. Ержик, 16-е, да, сегодня? 16 июня, вторник. Гороскоп. Овны – это удачный день для небольших, но полезных приобретений. Тельцы – сегодня стоит обратить внимание на комфорт и уют. Близнецы – это неожиданная, какая-нибудь ваша неожиданная идея вполне может сегодня осуществиться и оказаться для вас крайне выгодной. Раки – это хороший день для общения, приятных встреч и переговоров. Львы – ваши инициативы найдут поддержку у окружающих и у любящей семьи. Девы, порядок в делах принесет чувство удовлетворения. Весы, день располагает к приятным покупкам и хорошему настроению. Скорпионы, доверяйте интуиции, она вас сегодня не подведет. Обязательно к ней прислушивайтесь и не вступайте ни с кем в конфликты. Так, стрельцы. Возможны приятные новости или интересные предложения. Козероги, сегодня ваши усилия принесут заметный результат. Водолеи – отличный день для новых идей и вдохновения. Рыбы, уделите время себе и тому, что приносит вам радость. Ребята, жду ваше сообщение, какая покупка до 10 тысяч тенге оказалась лучшим вложением денег в вашей жизни. 8-700-107-10-22 – это номер нашего WhatsApp. Вот. Да, нашего WhatsApp, контакт. Правильно я говорю? Так, контакт WhatsApp. WhatsApp контакта. Контакт телефона WhatsApp. Ладно, неважно. Ребят, пишите. Всем доброе утро. Это Васаби. Мы начинаем.
1: Азарова и Павлов напоминают.

0: еще будет.
1: Итак, новость такая. Дэвид Бекхэм получил звезду на Аллее славы Голливуда. На церемонии открытия его поддержали жена Виктория Бекхэм, дочь Харпер, сыновья Круз и Ромео со своими девушками, а также друзья семьи Том Круз и Ева Лонгория. Бруклин Бекхэм и его супруга Никола Пельц на мероприятии не присутствовали. Бекхэм стал первым футболистом, получившим звезду на Аллее славы в Голливуде. Ребята, вот такое радостное событие произошло в семье Бекхэмов. Но, к сожалению, без старшего сына, который, по мнению мамочек, сыночек, корзиночек, считается предателем в их семье, потому что он взял вторую фамилию себе, то есть он не просто Бруклин Бекхэм, он Бруклин Пельц Бекхэм или Бруклин Бекхэм Пельц. Он взял фамилию своей супруги и ушел в эту обеспеченную, богатую семью. Конечно, Бекхэмы тоже не бедные, но поговаривают, что та семья, она гораздо влиятельнее, гораздо богаче, и там, по крайней мере, никто этой девочке Николе Пельц не указывает то, как ей себя вести, как ей одеваться. То, что делала в отношениях, влезала, точнее, Виктория Бекхэм и делала со своей невесткой. Так, еще новость такая. Мистер Бист получил уникальную кнопку за 500 миллионов подписчиков. В честь рекордной отметки YouTube вручил Джимми Дональдсону эксклюзивную награду, созданную в единственном экземпляре. Это единственный экземпляр в мире. Кнопка выполнена в форме фирменного логотипа платформы и украшена головой пантеры, символом канала Мистера Биста. И на сегодняшний день Мистер Бист остается самым популярным автором на YouTube, а отметка в 500 миллионов подписчиков стала абсолютным рекордом для платформы. Так, еще. О, давайте к местным новостям, да? Задержаны организаторы того самого УЯД-сайта «Кыздар.нет». Это была спецоперация полицейских, сообщает Tengri News KZ. По данным следствия, на всем этом два казахстанца успели заработать 2 миллиарда тенге. Ребята, задумайтесь, 2 миллиарда тенге заработать на таком бизнесе. Так, и вот комментарии прокуратуры Алматы. По данным следствия, с 2011 года сайт использовался для размещения рекламы и организации оказания платных интимных услуг. 7 июня 2026 года задержаны предполагаемые организаторы ресурса. Санкции суда, они взяты под стражу. То есть, подождите, я думала, что их давно задерживали. Получается, их не задерживали, да, вот с 2011 года, да, они вели этот сайт, этот бизнес, я так понимаю, и только сейчас их в 2026 году смогли задержать. Вы видели, когда их задерживали? Вы видели, какой невероятной красоты дом? Какое убранство? И все это на чем? На том, что мужчины ходили и, значит, им оказывались интимные услуги. Платно причем. Платно, да. Бесплатно ничего не бывает. Так, и в ходе обысков изъяты крупные суммы денежных средств, цифровые активы, компьютерная техника и иные вещественные доказательства. Предварительно установлен незаконный доход в размере более 2 миллиардов тенге. Досудебное расследование продолжается. Возможно, поэтому, ребят, сдается мне, возможно, поэтому Антона Павлова уже второй день без объяснения причин нет в эфире. Так, идем дальше. Дмитрий Шепелев в 11-ю годовщину смерти Жанны Фриске признался, почему запрещает родителям певицы видеться с внуком Платоном. По словам телеведущего, с каждым прожитым годом он все больше сочувствует Владимиру и Ольге Фриске, которые потеряли свою дочку Жанну Фриске. Однако за все это время бабушка и дедушка предлагали встречу с Платоном только в рамках ток-шоу. Мне, говорит, очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камеры поводов. Это то, что нельзя вернуть и нельзя переснять. Я плачу, когда думаю об этом, но есть вещи, которые я, как отец, решаю один. Встреча моего сына с кем бы то ни было не материал для эфира. Семья – это не контент. Для меня память о Жанне – это не шоу, это глубоко личное, не на показ. Наш сын растет в любви и покое. Это все, что вам нужно о нем знать. И это та граница, которую я держу и буду держать. Я помню, как Жанна оберегала личное, и я с ней согласен. И также он подчеркнул, что его, точнее, на столе у его сына, на столике, стоит фотография мамы, что он безумно похож на Жанну, и о том, что он все время разговаривает со своим сыном и говорит, что вот мама всегда рядом с тобой, мама тебя всегда поддержит. Я не знаю, но вот многие вроде как его поддержали, но я как будто бы ему не верю. Тем временем Наталья Фриске, это сестренка Жанны Фриске, у могилы сестры вчера буквально назвала Дмитрия Шепелева петушарой. Да, сестра певицы возмущена заявлением телеведущего о том, что семья Фриске предлагала встретиться только под камерами. Она убеждена, что Шепелев делает это ради привлечения внимания. Также в разговоре с Шот Наталья рассказала, что Дмитрий запрещает им передавать Платону подарки, даже через одноклассников. Вот, хотела бы посплетничать, обратной реакции у меня нету, мне не с кем сегодня сплетничать, ну да ладно. Что я об этой ситуации думаю? Я думаю, что Дмитрий Шепелев врет. Все-таки я больше верю семье Жанны Фриске, хотя там тоже родители, к ним тоже очень много вопросов. То, как они себя вели, конечно. Так, идем дальше. Зиндея и Том Холланд впервые за 5 лет появились вместе на красной ковровой дорожке. Хотя пара обычно, да, ребят, не афиширует свои отношения. На премьере фильма «Человек-паук. Новый день» они обменивались нежными взглядами и улыбками, поцелуями. Фотографы заметили у актрисы золотое обручальное кольцо. Вот тоже такая странная парочка, конечно. Вот Том Холланд, он как будто не вызывает доверия. Вот такое ощущение, что она как будто жертва абьюза. Такое ощущение. Он ревнивый, он какой-то вот одержимый ею. Она такая вот, ну ладно, вот есть ведь такие женщины. Вот есть женщины, которые не потерпят абьюзивных отношений, да? А вот есть такие, которым это нравится. Она такая: ай, меня ревнует, ни с кем не дает мне общаться, никуда я не хожу без него. Вот мне кажется, Зиндея из разряда таких девчонок. Так, в Москве... В Москве группа мужчин устроила митинг под названием «Без баб» против алиментов у Центра помощи матерям-одиночкам. Около десятка мужчин, в том числе несколько несовершеннолетних подростков, провела акцию против алиментов у кризисного центра помощи женщинам, которые растят детей без отцов. Вот придурки, да? Так, его открыла партия «Новые люди». Там матерям-одиночкам предлагают юридическую помощь и различную поддержку. И именно там они провели свой вот этот вот митинг. Одна из очевидец сообщила, что полиция приезжала, но никто не был задержан. На данный момент неизвестно, привлечен ли кто-нибудь из участников какой-либо ответственности. И знаете, самый популярный, сейчас я прочитаю, самый популярный комментарий, это вот на страничке «Холод Медиа», следующий. Девчонки, чьи тампоны и сумки выпали? Ой, жесть какая, да. Да. Я вот, знаете, у меня больше вопросов вот к тем женщинам, которые берут всякие прокладки и устраивают вот эти вот марши феминисток. Да, у меня были к ним вопросы, но теперь у меня к ним вопросов нет после данного движения мужчин под названием «Без баб». Так, что еще? Что еще? Все. Все. Ержик, включай музыку. А вы, ребят, пишите по теме. Тема сегодня такая. Какая покупка до 10 тысяч тенге оказалась лучшим вложением денег в вашей жизни? Пишите 8-700-107-10-22.
0: Лето. Утро. Васаби. Идеально.
2: Energy FM. Дежарнама. Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

Так, ребят, перехожу к вашим сообщениям. Сегодня вы пишете по теме. Тема такая: какая покупка до 10 тысяч тенге принесла пользу в вашу жизнь? Пишите по номеру телефона 8 700 107 10 22. Перехожу к вашим сообщениям. Так, написал нам Руслан. В последнее время... это не по теме. Так, хотел сказать, по теме могу, говорит, сказать, что покупка до 10 тысяч тенге – это механический пылесос для бассейна. Маленький, компактный, но исполняет на ура. Да, кстати, Руслан, я с тобой полностью согласна. Ребят, если у вас дома есть бассейн, обязательно купите себе такой фильтр-пылесос. Да, получается, такой фильтр-пылесос есть. Он туда затягивает всякую ерунду, и ваш бассейн всегда чистый. Так, еще. Доброе утро. Покупаю лагман с запасом или наушники проводные. Они у меня расходники. Решат нам написал. Так, еще есть такое сообщение. Мы с мужем на днях заказали термокружку за 5000 тенге. Точнее, две термокружки. Одну черную, одну белую. Теперь кофе всегда горячий. Пользуемся каждый день. Ничем не пахнет ни пластиком, ни металлом. Так, еще... Здравствуйте, меня зовут Александра. Самая полезная покупка – это беспроводные наушники за 8000 тенге. Не представляю жизни без них. А, вот еще интересное сообщение. Здравствуйте, меня зовут Мира. Я купила книгу по психологии за 3500. Она помогла мне посмотреть на многие вещи по-другому. Я пришла к тому, что мой муж никогда не изменится, никогда не бросит свои пагубные привычки. Все дело дошло до развода, ни о чем не жалею, хотя немножечко испытываю боль и дискомфорт от того, что моего мужчины рядом больше нет. Ну так вот, вот, пожалуйста, да, книжку по психологии купила, прочитала, все, поняла, что мужчина, оказывается, который живет рядом с ней, именуемый мужем, он ей промывал мозги, вешал лапшу на уши, да, или устраивал какие-то газлайтинги в ее адрес. Теперь она вот так вот прозрела. Так, купила контейнеры для хранения. Вроде мелочь, а дома стало намного уютнее. Уютнее дома из-за контейнеров? Серьезно? Так, ортопедическую подушку приобрела. Спина и шея сказали спасибо. Вот тут еще пишут: чехол с подогревом в автомобиль. Супер штука. Летом это массажное вентилируемое устройство, а зимой подогревает спину и пятую точку. Очень полезная штука, всем советую. Так, еще зарядное устройство с длинным проводом. Казалось бы, мелочь, а очень удобно. Я приобрела бутылку для воды и тренировок. Стала больше пить воды и лучше чувствовать себя. Так, купила ночник с датчиком движения. Особенно выручает ночью, когда туда-сюда мы ходим в туалет. Так, еще небольшой вентилятор на рабочий стол. Летом незаменимая вещь, классная штука. Правда, на днях немножечко как будто бы продуло шею. Бывает, ребят. Так, купил пауэрбанк. Не раз спасал меня в дороге.

0: обсуждать тему. Далее, потому что сейчас лето, у нас сообщений поубавилось, это каждое лето у нас так, да? То есть если у нас наплыв сообщений там по 1500-2000 за утро, пишут слушатели, то сейчас у нас там сообщений 10. Ну вот сейчас я посмотрю, подождите, скажу точно. 18 сообщений, да, 18 сообщений. Так, еще... Здравствуйте, я занимаюсь кулинарией, купила кухонные весы для тех, кто любит готовить, очень полезная вещь. Также ролик для чистки одежды, кошатники меня поймут, классная штука. И хороший ежедневник стал меньше забывать важные дела. Вот такие у нас сообщения, ребят. Вы пишите по теме обязательно. По номеру телефона 8 700 107 10 22. Тема эфира такая: какая покупка до 10 тысяч тенге принесла пользу в вашу жизнь? Жду.
1: Васаби в ритме лета.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Азарова и Павлов напоминают... На дворе лето. Ты слушаешь Васаби.
2: Да, ребята, это Васаби Шоу. С вами Эльвира Азарова. Мы продолжаем обсуждать тему такую, какая покупка до 10 тысяч тенге принесла пользу в вашу жизнь. Перехожу к вашим сообщениям. Нам написала Елена. Купила силиконовые крышки для посуды. Теперь продукты дольше остаются свежими. Так, тем временем Андрей написал. Здравствуйте, Васаби Шоу. Спасибо за полезную тему. Небольшой набор отверток приобрел. Дома постоянно что-то нужно подкрутить. Конечно, пользуюсь этим нечасто, но отвертки высшего качества. Так, еще нам написали. Доброе утро. Купила аппликатор Кузнецова. Коврик с шипами. Очень хорошо помогает при болях в спине. Засыпаю даже на нем. А сколько стоит-то? Напишите, пожалуйста. Так, доброе утро. Купил акции Air Astana. 630 тенге за штуку. Теперь, когда путешествую, на душе спокойнее. Все, что дорого обошлось по билетам, все возвращается дивидендами по этим акциям. Серьезно? Есть такие акции? Я вот не знала. Кстати, ребят, я всегда завидовала людям, которые разбираются в акциях, когда-то там по молодости вкладываются во что-то, какие-то акции приобретают, а потом эти акции приносят им дивиденды. Вот я, конечно, в этом вообще ничего не понимаю. Эля, привет. Одна из моих лучших покупок за 10 тысяч тенге – это канделябр на 3 свечи в старинном стиле. Это и красивое дополнение к интерьеру, и создает романтику, когда надо, когда иногда за ужином зажигаем свечи, и когда отключают свет, мы заодно знаем, где он стоит, и не надо бегать искать тару, куда поставить свечи. Юлия из Алматы. Юля, привет тебе. Почему-то пропала, нам не пишешь. Очень давно нам не пишешь. Так, и аппликатор Кузнецова приобрела Гульнара за 7 тысяч тенге. Еще, здравствуйте, меня зовут Айгуль. Прочитайте мое сообщение. Я купила крючки на липучках для ванны. Мелочь стала так намного удобнее. Еще приобрела органайзер для проводов. На столе наконец-то появился порядок. Так, следующее сообщение. Лампа для чтения на прищепке. Вечером очень меня выручает. А также маленький светильник для чтения книг. Ночью выключаем свет, все засыпают, а я включаю себе маленький фонарик и читаю любую книгу, какую захочу. Следующее сообщение. Руслан, щетку купил для чистки обуви. Обувь теперь выглядит намного лучше. Качественная, заказал на Тему, могу вам посоветовать. Давайте, рекомендуйте, ребят. Можете даже ссылочки мне присылать. Обязательно приобрету. Прислушаюсь к вашим советам. Виктория написала. Купила складной шопер, всегда лежит в сумке. И постоянно он мне нужен. Так, и следующее. Купила перчатки для водителей белого цвета, солнцеотражающие, чтобы мои руки не загорали, не были черными и не появились пигментные пятна. Классная штука. Утром намазюкалась кремом, сажусь за руль, надеваю эти тоненькие перчаточки белые, солнцеотражающие, и еду на работу. И спокойно отсиживаюсь в пробках по 2 часа. Так, Артем написал магнитный держатель для ключей в прихожую. Больше ничего у меня не теряется. И еще, Эльвира, привет, доброе утро, хорошая тема. Женя написал. Женя, да, я тоже с тобой согласна. Ребята, пишите нам, классная тема. Вот другие слушатели услышат вот ваши советы, да, и обязательно приобретут точно такой же товар. Так, еще формочки для льда с крышкой. Летом пользуюсь каждый день. Еще я приобрела чехол для документов. Все важные бумаги теперь находятся у меня в одном месте. Так, еще маленькое зеркало купила с подсветкой. Очень удобно брать с собой. Классная такая штука. И еще щетка для одежды. Быстро привожу вещи в порядок перед выходом. Только берите хорошего качества щетки стоят по 7000 тенге, это самые дорогие. Всем советую, особенно всем слушателям Васаби Шоу, написала нам Алина. Также она дописывает, что настольный календарь стало лучше планировать свои дела на работе. Ребята, вот такие у вас сообщения к этому часу. Пишите нам по теме, какая покупка до 10 тысяч тенге принесла огромную пользу в вашу жизнь. Номер телефона для ваших посланий 8700-107-1022. 8700-107-1022. Пишите все сообщения, я обязательно озвучу.

0: ребят, всем доброе утро. Мы продолжаем. Какая покупка до 10 тысяч тенге принесла пользу в вашу интересную жизнь? Пишите 8-700-107-10-22. Так, что нам написали? Доброе утро. Купила кроссовки с амортизацией. Более 10 тысяч тенге. Вообще кайф. Ноги особенно. Пятки кайфуют. Не идешь, а летишь. А, вот еще сообщение такое от Азамата. Купил себе босоногую обувь. Это такие широкие классные кроссовки. Теперь мои ногти на пальцах ног не врезаются. Всем рекомендую, ребята, носите только босоногую обувь. Приобретал, хотел купить в общеизвестном казахстанском приложении, но там было дороже, на 15 тысяч тенге. Заказал через китайские сайты. Кроссовки супер качества, всем рекомендую. Так, еще доброе утро, я купила тележку для шопинга за 3 тысячи. Такое облегчение, все покупки с оптовки накидываю туда и тащу до машины. И мне пофигу, что я выгляжу как бабуся, зато запасной спины и рук у меня нет. Ребят, с чего вы взяли, что такие сумочки носят только бабуси? Давайте не будем вестись на этот стереотип и будем все покупать эти сумочки с колесиками. У меня их несколько, кстати. Полезная штука. Зачем мне носить эти пакеты в руках, когда можно их не носить? Правильно? Так, доброе утро. Приобрела увлажнитель воздуха в комнату. Купила до 10 тысяч тенге. Очень нужная, полезная вещь в такую погоду. Всем хорошего дня от нашей слушательницы. Так, еще... Вот нам прислали ссылку на настольную лампу. Но еще пока печатает наш слушатель, поэтому чуть позже его сообщение обязательно прочитаю. Еще написал нам Арман. Я купил брелок для поиска ключей. После нескольких потерь решил купить и не пожалел. Олеся написала: маленький плед для офиса, когда работает кондиционер, очень меня выручает. Классная покупка. Так, и еще купила очень хорошие кухонные ножницы. Пользуюсь ими каждый день. Также настенный крючок для велосипеда освободила половину балкона. Так, еще Диана нам написала: чехол на чемодан, уже несколько поездок пережил и выглядит как новенький. Так, тут не по теме написали, не по теме. И Николай пишет нам: здравствуйте, Эльвира, светоотражающие наклейки на велосипед. Безопасность прежде всего. Езжу на работу только на велосипеде, а не задыхаюсь в пробках, сидя в автомобиле. Да вы задыхаетесь выхлопными газами, сидя на велосипеде, ребят. У нас такая экология. Так, Инна, ароматическая свеча. Вот написала нам: ароматическая свеча после работы помогает расслабиться и отдохнуть. Приятный аромат по всему дому. Так, Евгений, держатель для очков машину. Теперь не ищу, по всему салону. Приобрел, говорит. И еще вот такое сообщение: купила подставку для украшения, намного удобнее стало собираться. Ребята, пишите нам тоже обязательно. И вот еще: купила такую настольную лампу на прищепке 2 года назад, стоит около 1000 тенге, а польза на миллион. Очень яркая, дочь делает уроки, каждую ночь дети включают как ночник. Ни разу она у нас не сломалась, а приобрела за 1000 тенге, написала нам Айжан. Ребят, всем доброе утро, мы переходим в следующий час, пишите обязательно по теме. Тема такая: какая покупка до 10 тысяч тенге принесла пользу в вашу жизнь? 8 700 107 10 22.
1: Васаби в ритме лета.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп».
1: Утасарова и Павлова.
2: Овны – это удачный день для небольших, но полезных приобретений. Тельцы, сегодня стоит обратить внимание на комфорт и уют. Близнецы, неожиданная идея может оказаться очень выгодной для вас. Прислушайтесь к своей интуиции. Раки – это хороший день для общения и приятных встреч. Львы – ваши инициативы найдут поддержку окружающих. Девы – порядок в делах принесет чувство удовлетворенности. Весы – день располагает к приятным покупкам и к хорошему настроению. Скорпионы, доверьтесь интуиции, она вас не подведет. Стрельцы, возможны приятные новости или интересные предложения. Сегодняшним днем обязательно прислушивайтесь к знакам. Козероги, сегодня ваши усилия принесут заметный результат. Водолеи, отличный день для новых идей и вдохновения. Рыбы, уделите время себе и тому, что приносит вам радость. А вы, ребята, пишите, я жду ваши сообщения. Какая покупка до 10 тысяч тенге оказалась лучшим вложением денег в вашей жизни? 8 700 107 10 22.
1: Васаби в ритме лета.

Ребята, любимые, пишите нам по номеру телефона 8 700 107 10 22. Какая покупка до 10 тысяч тенге приукрасила вашу жизнь и принесла пользу в ваши будни? Пишите обязательно. Так, доброе утро, хорошего вам дня. Чехол на машину, езжу второй год, классная штука. Так, следующее сообщение. Доброе утро, Эльвирочка купила органайзер для пультов. Теперь все они в одном месте. И не надо ходить и искать по всему дому. Прелесть, если, конечно, домашние на место поставят. Да, вот тут есть такая загвоздка в этом пульте, потому что не каждый будет приносить и ставить туда пульт от кондиционера и прочих-прочих гаджетов. Так, доброе утро, две классные покупки. Электрическая помпа для воды, чтобы не тягать бутылки, и пенный автоматический диспенсер для мыла. Расход мыла катастрофически мал, а пены много. Теперь дети сами пьют воду, им и с удовольствием моют руки. Так, Эльвирочка, салют. Ты чего сегодня одна? Я не знаю, ребята, почему я второй день одна. Антон, вот, без связи. Пишу его супруге, меня просто игнорят. Все. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Так, по теме. Купил набор инструментов за 8 тысяч, всегда помогает и выручает. Домой купил лампы с датчиком движения, подвесил на кухне, в кухне над столешницами. И домой купил лампы с датчиком... Так, ой, подождите. И еще купил... А, подождите, я перепутала. Вот, домой купил лампы с датчиком движения, подвесил в кухне над столешницами. Практично и стильно. Каждая 1530 сантиметров длиной. Извините, ребята, подождите. Нам тут звонят на планшет, и я ваше сообщение теряю. Не звоните! Не звоните на наш WhatsApp, пишите. Сейчас я сброшу, подождите. Все. Так, также силиконовую насадку, расширитель на горловину бачка омывайки. Теперь ничего не проливается. 600 тенге. Стоит такая штука. Доброе утро, Васаби. Помню, на первом курсе с первой стипендии купил себе свой первый телефон Nokia 7300. Это был 2010 год. Я был безумно счастлив. Стоил он тогда 10 тысяч тенге, написал Дархан. И еще доброе утро, Эльвира. Купил удочку. Появилось отличное хобби. Всем хорошего дня. Так, еще. Здравствуйте, Эльвира. Я приобрела прекрасный светильник. Он и ночник, и как датчик движения. Тоже всем рекомендую. Прислала нам ссылку. Ребята, вот, можете также присылать ссылки обязательно. Если хотите, можете поделиться. Если нет, то нет. В принципе, это не требуется, да? Напишите нам, какая покупка до 10 тысяч тенге принесла пользу в вашу жизнь. Пишите. Я жду ваши сообщения.

0: Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы маңсапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
2: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».
3: Ребят, у меня было бы утро идеальнее, если бы рядом со мной был бы соведущий. Мы могли бы от души с ним посплетничать и обсудить сегодняшнюю тему. Но пока его нет, я предлагаю вам сделать это и написать нам по номеру телефона 8 700 107 1022 по теме «Какая покупка до 10 тысяч тенге принесла пользу в вашу жизнь?». Так, нам пишет Данил: «Складной нож для пикников часто беру с собой на природу. Также мягкие тапочки для дома. Казалось бы, мелочь, а комфорт каждый день. Еще купил насос для мяча. Если дома есть дети, это незаменимая вещь. Всем советую». Вроде все эти покупки недорогие и приносят пользу. Так, следующее сообщение. Корзинка для мелочей в прихожую. Больше не теряются ключи и наушники, всякие мелочи. Также приобрели налобный фонарик. Очень пригодился во время ремонта, а также ночных поездок на рыбалку. И еще купили многоразовый ролик для чистки одежды. Намного удобнее обычных. И мини-набор инструментов за 7 тысяч тенге уже десятки раз выручал нас. Так, выручал нас дома. Так, еще нам напишите, ребята, что там еще. Так, вы без Антона супер. Спасибо. Так, на 10 тысяч тенге купил машину, массажную накидку, написал Фархат. Так, еще доброе утро, Радио Энерджи. Моя лучшая покупка – это портативный насос Xiaomi для велосипеда, мечей и так далее. Очень удобная штука. Что там еще? Так, я купила шампунь для окрашенных волос, который не смывает краску с волос. Шикарная вещь, всем советую, ссылку прикреплю. Так, еще купила ортопедические тапочки и ортопедическую обувь. Тапочки стоили 3000 тенге, обувь стоила 7000. Ну вот, уложилась в десяточку, всем рекомендую. А также вот такой специальный коврик для спины. Он стоит 8 тысяч тенге в нашем городе. Очень полезная штука, также всем советую. И классную омывайку без запаха для автомобиля. Вот, кстати, ребят, почему все эти омывайки, они жутко пахнут? Почему они все такие вонючие? Терпеть не могу эти омывайки заливать. Так. Я купила парковочное место возле дома в месяц до 10 тысяч тенге. Классно, теперь я не кружусь, не езжу кругами, у меня всегда есть мое место. Но это как-то прям недорого вы купили, мне кажется, да? Хотя это же не паркинг, да, это просто какое-то место, наверное, возле дома. А так можно разве было, ребят, вот я не понимаю. Это не противозаконно? Так можно делать или нет? Так, А7 написала. Купила подставку для губки на кухню. Мелочь, а возле раковины стало намного аккуратнее. Еще за 5000 тенге купила будильник. Перестала просыпать на работу. Так, маленькая косметичка для сумки. Теперь ничего не приходится искать по 10 минут. И также купила насос для велосипеда. Пользуюсь постоянно в сезон. Я вот всегда завидую людям, которые покупают насосы для велосипедов, для мечей. Вот где вы храните все это барахло? Вот? Для меня это какое-то вот барахло, мне вот легче куда-то пойти, что-то там подкачали. Ну, молодцы. Я так понимаю, вы у нас рукастые, ребята. Рукастые, хозяйственные слушатели у нас. Доброе утро, Васаби. Я за 10 тысяч тенге заказал себе ведро KFC, 20 крылышек и скушал. Это самая полезная покупка в моей жизни. Если она тебе поднимает настроение, и ты становишься после этих всех съеденных крылышек, ведра съеденных крылышек, становишься добрее, жизнерадостнее и счастливее, то, пожалуйста, конечно, это очень полезная покупка. Так, еще, а я купила семена чиа, какой-то еще... Псилиум, правильно я говорю, да, ребят? Псилиум купила и всякие закваски для йогуртов. Буду теперь правильно питаться. Так, что ж, приятного аппетита. Денис купил насос, вот тоже насос для велосипеда. Также набор прищепок для пакетов. Продукты дольше остаются свежими. Это все я приобретал для супруги. Я шопоголик, сижу на различных китайских сайтах и покупаю всю мелочь для дома. Правда, половину мы выкидываем. Так, держатель для телефона купил возле кровати. Очень удобная вещь. А также номерной знак в автомобиль. То есть для телефонов цепляешь его... так, на капот, и все видят твой номер телефона. Вот так написали. Так, Алена купила мягкий коврик в ванную. Теперь выходить из душа намного приятнее. Он быстро сохнет и вентилируется. А как он вентилируется? Как вы это поняли, да? Так, здрасте, когда оплатил штраф за развод, как будто нес что-то огромное, и теперь его нет. Вот знаете, ребят, вот когда женщина пишет о том, что она развелась, сбросила какой-то лишний балласт, вот как будто я терпимее к этому отношусь. Но для меня ред флаги те мужчины, которые пишут, вот я развелся, вот из этого разряда, да, опять же, что пишет наш слушатель, когда оплатил штраф за развод, как будто нес что-то огромное, и теперь я сбросил этот там балласт или что-то тяжелое. Вообще, ну, мне это видится каким-то вот чем-то таким, как будто это не по-мужски. Не знаю. Вот как будто женщин я прощаю, когда они так говорят, а вот мужчинам сложно это простить. Или когда он сидит и отзывается плохо о своей бывшей. Или говорит, да, женился чисто по залету, чисто просто по молодости. Но ты же женился. Тебя же не заставляли, тебя же там не выдавали насильно замуж, там как в Афганистане где-нибудь, правильно? Ты же сам пришел к этому. А потом вот я сбросил балласт, вот я скинул эту тяжесть. Ой, не знаю. Мне кажется, мужчины не должны так говорить. Даже если вы так думаете, можете, пожалуйста, мужчины такого не говорить. Мне это, как женщине, неприятно. Неприятно. Мне не хочется это слышать. Говорите это своей мамочке. Обычно мамочкам приятно. Вы замечали, кстати, мамочки, сыночек, корзиночек, все мамы всегда поддерживают своего сыночку, когда он там уходит из семьи или там где-то спивается, где-то пропадает. Даже если у него там пятеро детей сидят, да, и вот эти мамы, они никогда не думают о том, что вот что теперь будет с его бывшей женой, с этими детьми, да, кто придет в семью этой женщины. Может, какой-нибудь ПДФ-мужчина придет, да, и будет приставать к этим деткам. Вот никто не думает о внуках, о детях, вообще поражает. Так, поэтому такие сообщения лучше пишите своей маме. Она единственная, кто вас поддержит. Так, еще привет вас, бабушки, по теме. Перебирая, вспомнила самую классную покупку. Когда была приватизация, мы жили под ведомственной малосемейки вверх под остык Ленина. И приватизировали эту квартиру за 4 тенге 90 тиен, если не ошибаюсь. Потом продали в нулевых и купили в Туздебастау дом, не новый. Продали через 10 лет и построили небольшой двухэтажный дом на другом земельном участке. Короче, эффект красной скрепки. Ссылку, понятно, прислать не могу. Всем удачных покупок и хорошего дня. Супер, я вас поздравляю. Так, еще следующее сообщение. Здравствуйте, я когда-то, 20 лет назад, приобрел участок. Мне мой знакомый сказал, да приобрети ты участок. Не буду говорить, в каком районе, но сейчас это... Сейчас... А, подождите, я перескочила, вот. Потом построил дом, и сейчас я продал дом за 150 миллионов тенге. Вот такое вложение было. А покупал я на тот момент участок за 7 тысяч тенге по-братски.
4: Да уж.
3: Ну вот почему вот, Ержик, почему в нашей жизни нет таких покупок, а? Я все покупаю в три раза невыгодно, в три дорого, и как-то, не знаю, или бесполезное что-то беру. Но вот приобрести такое, что я потом продаю подороже, я такого еще не приобретала. Пока что. Из моей семьи просто куда-то вот так вот утекают эти деньги. Вот у меня не было такого, чтобы мне кто-то продал там за бесценок участок, дом какой-то за 4 тенге. А потом я это все перепродаю. Вот так мне никогда не везло, ребят. Но я рада, что вам так повезло. Так. А вот дописывает наш слушатель, в смысле, что потерял не злорадство, думал, что это самое важное, что было со мной. Ну да, да. Но это, конечно, неприятно вообще разводиться. Любой развод, он несет много, скажем так, психологических неприятных моментов. Но потом ты освобождаешься, и тебе становится легче. Но в любом случае, я не люблю, когда так пишут мужчины. Вот вы же, мужчины, не любите, когда женщины что-то там на себя много берут и что-то там говорят, да? Можно я тоже много на себя возьму, как вы говорите, и скажу, что мне не нравится, когда мужчины так плохо отзываются о том, что они там развелись, сбросили балласт и прочее-прочее. Ну, как будто это не по-мужски. Вот когда женщина говорит, я все, я ушла, я развелась, он в прошлом, мой бывший, он был ред флагом, окей, женщине как будто я прощаю. А вот мужчине нет. Да, мужчине нет. Ладно, ребят, всем доброе утро. Напишите нам, какая покупка до 10 тысяч тенге приятно вас удивила, а также украсила вашу жизнь и стала полезной в вашем быту. Пишите 8 700 107 10 22.
2: Наслаждайся летом. Слушай Васаби. Bring the action.

0: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.
1: Ребята, свежее исследование. Мужчины, оказывается, как показало, опять же, свежее исследование, сильнее стремятся к браку и любви. А женщины гораздо глубже теперь анализируют свои критерии выбора. Это подтверждают свежие социологические и психологические опросы 2026. Да? Что мы видим, ребята? А я вам скажу, что мы видим. Знаете, дело в том, что брак позволяет даже самому бедному мужчине иметь свою собственную служанку. Вот и все. Все. Больше мне нечего добавить. Тут уже все понятно, почему мужчины хотят жениться больше, чем женщины. Это же стереотип, когда нам внушали всю жизнь, что женщина хочет вот выйти замуж, а мужчина как будто бы отбрыкивается, отнекивается и не хочет на ней жениться. А исследования показывают, что мужчинам это больше сейчас в современном мире, мужчинам брак гораздо выгоднее, чем его отсутствие. Так, перехожу к вашим сообщениям. Вы нам сегодня пишете по теме, какая покупка до 10 тысяч тенге принесла пользу вашу жизнь. Что нам написали? Привет. Когда купил пенное, и за это уволили, иногда кажется,

Что хорошо, что уволили, потому что я в жизни сам не уходил с работы никогда. То есть, получается, он купил выпивку на работе, я так понимаю, и его за это уволили. Либо ты алкоголик, да, такой вот, знаете, пассивный алкоголик, и тебе нужна была какая-то отмазка или причина для того, чтобы уйти с этой работы. Я не знаю, как это интерпретировать, ничего не понятно по твоему сообщению. Но мне кажется, либо ты алкоголик и давно хотел уволиться, но не знал, как ты это сделал специально, либо на работе, может быть, кто-то тебя сдал, и поэтому тебя уволили. Пока непонятно. Так, отшиваем Антона. Нам пишут, на 10 тысяч тенге покупаю в машину всякую мелочь, написал нам Азамат. Так, и еще что нам написали. У меня вот пишут, у меня муж шопоголик. Он все время что-то покупает. Постоянно сидит в этих интернет-магазинах. Это туда же входит и Тему, и Пиндодо, и Каспи, и Валберес, и все магазины вместе взятые. Что недавно он купил? Маленький ручной вентилятор. Еще купил складную лопату для машины. Уже несколько раз она выручала нас зимой. Хотя я говорила, зачем нам нужна лопата в автомобиле. Еще он приобрел контейнер для таблеток на неделю. Я также стала реже забывать пить витамины. И еще он купил хороший удлинитель. Оказалось, что это одна из самых полезных покупок для дома. Ну, видите, какой у вас мужчина хозяйственный. Хоть и шопоголик. Все для дома, все для дома. Так, Мария написала, подставку для книг приобрела. Очень удобно читать по вечерам. Ермек написал, чехол для очков. После покупки перестал их царапать. На секундочку, мои очки стоят 350 тысяч тенге. Брендовый чехол был потерян и купил сейчас классный, мягкий, противоударный. Так, Оксана купила дозатор для жидкого мыла, стало намного удобнее пользоваться, а также набор стяжек для проводов, навела порядок возле компьютера и коробку для хранения фотографий и документов. Все теперь под одной рукой. Еще купила компактный зонт, всегда ношу в рюкзаке и не переживаю из-за дождя. Он у нас может случиться в любой момент. Вы простите. Вот, охрипла немножечко, да, по перхушке. Так, еще вот нам написала Наталья из Алматы. Здравствуйте, ваш васаби, давно вас слушаю. Подушка для путешествий. После поездок перестала болеть шея. Маленький термос для чая. Каждый день беру его с собой на работу. Также купила зеркало для сумочки с подсветкой. Очень удобная вещь. Еще приобрела крючки для одежды в прихожую. Простая покупка, а дома стало намного уютнее. Еще небольшую шкатулку для украшений. Больше ничего не теряю. Купила щетку для чистки салона автомобиля. Теперь машина всегда выглядит аккуратно. Вот надо же, сколько всего, сколько приобретений-то у вас. Так, так, купил вену, у кого так, я не поняла. А, вот почему он. Вот почему нашего слушателя уволили за то, что он купил пенное. Как дело было? Он говорит, у кого есть разрешение на оружие, не должно быть административки. А меня забрали в административку, когда я сидел во дворе с пенным в руках. Я так понимаю, да? То есть он приобрел пенное, выпивал во дворе. А я вот не знаю, о чем вы думаете, мужчины, когда вы выпиваете во дворе? Есть ли для этого специально отведенные учреждения, скажем так, да? Или квартиры, или ваш дом, или там жена увидит. Так, еще, а я... Не, это не по теме. Не по теме, ребят. Не пишите нам всякую пошлятину. Пишите нам только по теме. Я жду ваше сообщение. 8 700 107 10 22. Всем доброе утро. Мы продолжаем.

0: улучшайте лето в компании Васаби Шоу. Ребят, всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ваши полезные покупки до 10 тысяч тенге, которые принесли вашему дому и быту пользу. Так, написала нам Анна. Купила блокнот благодарности за 2000 тенге. Каждый вечер записываю хорошие события дня. Стала замечать больше позитивного. Так, еще вот касательно вот ежедневников, книжек, да, вот еще Максим приобрел за 4000 тенге, купил книгу по финансовой грамотности. Пожалуй, это были самые выгодно потраченные деньги. Также купил книгу по психологии общения, стал увереннее разговаривать с людьми и отстаивать свои границы. Так, еще. Подождите. Так, вот тут нам звонят, сбрасываем. Лучшее приобретение – это часы для дочки. Ей 7 лет. Не нужно тратиться на дорогой телефон. Теперь в любой момент могу видеть, где она гуляет, и позвонить, чтобы шла домой. Серьезно? А ваша 7-летняя дочь гуляет без вас? Вот для меня это странно, ребят. Почему? Как так? Она же еще маленькая совсем. Так, я приобрела самую полезную покупку. Беруши, потому что у меня очень шумные соседи. Стала стать крепче и чувствовать себя великолепно. Также купила красивую бутылку для воды. Звучит странно, но именно после этого начала соблюдать свой постоянный питьевой режим и не забывать пить таблетки. Это бутылочка такая. И тут присылает она фотографию, значит, бутылка, а сбоку там, значит, есть отсек для таблеток и витаминок. Так, еще Андрей написал, за 4000 тенге приобрел книгу о привычках, благодаря ей начал заниматься спортом. Ребята, откуда у вас время читать книги? А как же тиктоки листать? А как же смотреть рилсики, оставлять комментарии? А? Я что, буду одна это все делать? Так, приобрела обычную копилку за 1500 тенге. Эта копилка научила меня откладывать деньги. За прошлый год я отложила 2 миллиона тенге. Так, еще купила карточки с мотивационными вопросами. Иногда вытягиваю одну утром и задумываюсь над ответом. Также купила карты, которые предсказывают, что произойдет сегодня. Таким образом, я психологически перекладываю ответственность за мои решения на карты. Тимур написал, самая полезная покупка – курс по публичным выступлениям. Стал увереннее не только на работе, но и в жизни. Купил щетку, чистку для автомобиля, а также пылесос для автомобиля. Сначала приобрел щетку для автомобиля и пылесос за 8000 тенге. Он почему-то очень плохо всасывал. Потом я по всем отзывам купил за 5000 тенге пылесос. Он оказался чуть мощнее. Конечно, не супер-пупер, но все-таки хоть какие-то крошки. Он помогает мне убирать в салоне автомобиля. Так, вот касательно книг, Константин приобрел книгу по саморазвитию и занятиям спорта за 8000 тенге. Я люблю читать, стараюсь не сидеть в телефоне. Мне очень-очень помогло с мотивацией. Вот еще. Что нам тут написали? А, все, это уже не по теме. Ребят, написали не по теме. Не по теме, не по делу написали. Все, ребята, мне тут сказали, пора прощаться с вами. Прощаюсь с вами уже до завтра. Это было Васаби Шоу ежедневно. Каждый будний день с 8 до 10 мы в вашей компании, а вы в нашей компании. Только на Energy FM. Каждое утро с вами Эльвира Азарова. Всем пока, хорошего дня. Целую, обнимаю крепко-крепко.
1: Лето. Утро. Васаби. Идеально.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
2: Жас. Сонды остыл. Энерджи.

Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы без лимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM є жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить 2 диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
0: Жас. Сонды Остер. Энерджи.

0: Energy FM Дія Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
2: Парк «Мир фантазий» Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазий» Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

Авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминает.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Brooklyn and see if you would touch me.
1: Energy FM є жарнама.
2: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: me, so I keep a Glock with me. Energy
1: me, what the? Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM. Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас скачал без компромиссов. Когда синты пилили воздух. Когда электрохаус правил танцполом.

0: гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Добрейших вечеров всем любителям хорошей музыки и скрипящего винила. В эфире, как обычно, по вторникам программа Old School Vinyl. И я, ее ведущий, диджей Мунтакс. Сегодня у нас гостевой микс от моего друга, потрясающего диджея и просто хорошего человека Константина, он же диджей Рейн. Костя крутит пластинки уже более 20 лет, обладает исключительным музыкальным вкусом, очень четко чувствует публику на дэнс-поле. Кстати, с Константином мы несколько лет делили музыкальный пульт в разных клубах Казахстана. Итак, диджей Рейн, обладатель неслабой коллекции черных блинчиков, сегодня в рамках программы Old School Vinyl он подготовил свою компиляцию для ваших воспоминаний. Итак, погнали!

0: Вот и подошла к концу сегодняшняя программа. Напоминаю вам, что сегодня на гостевых вертаках у нас был DJ Rain. Очень надеюсь, что вам понравилось. А также хочу напомнить вам, что программа сделана на студии KS Records. Ищите нас в Instagram ksrecords.kz. С вами был DJ Moontax, а на сегодня у меня все. Услышимся!
1: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас качал без компромиссов, когда синты пилили воздух, когда электрохаус правил танцполом.

0: Гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Дәл қазір Energy FM-де кең сапалы R&B және рэп музыкасы. Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.